дуни цохьота ямет, я йо йот на газо стечикают, амма йон мет на гацох суре, он се дуни нам зенат, ди нам зенук. Еб гадрин кадвяла фирос ахони фяхфусанга естуарину шахсиот, яри хуликана са спирекайк тончугет, дебана вакачилусна. Сахмастот кечик саятан сахпатун чук пип шалукчик мет хамет бесют. Программа гаскат пула цансапу на сухила хон не мудукси. Акашвани Каргил кана снавесна яти ажу цермозеркан. Программа гаскат Акашвани Каргил. Гонал касал кундринг сатамбар лзен ишула. Вол клин апдей зербижапу зин хилина ямбу малин кьонгин чиют. Я World Clean Up Day Yani Ngati Yulna Mahalana Kharkhor Debana Registrit Kun Sahman Al Sadak Yakbi Muhim Chigin Aqwame Muttahida Si Lozerika September Il Zeng Ishula Yani Diring Jagla Ya Jagbo Malinu Khomi In Paghzi Di Muhim Pukhang Chi In Di Myuli Gweka Ngati Yul Kun Na Kharkhor Kun Sahman Al Sadak Yakbi Legina Chogo Muhim Chigin Я мухим пула сан 2008 нунар жяхфи инсук. Дебана дусе, яни 2026 тон тон по, тагрибан 190 пасе тали ргястрит на мумалик кунеси я мухим пену кхаглен минсу. Дебана акваме муттахида си сафаи мухим жахпу, я жахпула таслим бяспи инсук. Пагди ди жахпула Жахфи снят по чика на сон, я гека на сон, я газ остачи касун, зеснажу. Сан 2008 инук, Астония зербидер гастрит пенук, Астония дему малик пенук, Шарбани си дену на са фесе сириф менго 50,000 си, яни 100 гавшу си, ганта гену на кутир гастрит по галазат на гандаги газ йоткан кун, ту се сав сафаи вясфи инсук. Сириф ганта гену на чого мумалик чи конгис сав вясфи инсук. Дю легане чого херан исперен гатала. Дебана я хабар по куле куле корен корен чи пуда дуния пуенук мон фи инсук. Е кана эр гастрит на коми мюн ласа гэрат на шоуру осе я лас по шок на зог на ямбо бярах синсук. Дебана диринги жак кунинук, локсо локсор гастрит кунинук, я карот патали мюниси кути кхаркор на юл кун, сафай бе мина снинг на лас бенсу, диринги жак пула, вол калин ап дезер би жак пула. Пагзи я жак пу малин кьоми мақсад пузас нарежу, мюн на шарбан ла шан фок чукча, шан скул бяча ки саф сафай на ямбудук пи шнюх бюзари. Инсан на жануар зреду матамес мина биол сон сину. Дину фарах пучьот зесна ге биол сон чеси ге мал сечи кадух не гатала тонг дежуе нати махалла нину як жонхор куни нук нати жин куника. Я гече гече ка я биол сон чек я мал сечи ки ка нит тангат на я дугет наре де мал сека ют пи кархор пи ка ют пи сам хонг изы каама нашко се ардер фанет. Яни де мал са саф бет. Амма гадана инсанин. Дусе гадала тонга джу, гати галина парак кунину, я гати цхонину, я ргям цхонину, я гати жинг на шкан на базар кунину, сам са галазат на гандаги гансе дугет. Хокомати си гати юль-юл ла нанг-нанг ла дастибин кун тончук сиот, юн гатали миньот. Амма декаш сах хафтена фера нис я фера сум, Я сансокун кхербала дасбини гарин зари, я гарин сан нати юль-юлла онсе, нати де нану на кхаркхор на йотпи, я гандаги кутамиси тусе кхуре гуэт, тагаин жагали херет. Амма дон инна са нати сакят куни ка, я нати шкани нук, я страбуни нук, самце саксок на гандаги натала тонга джу. Дукан кунина бьюма ютпи гандагин, пластик кунса, чунс хёсена, чикна сакят кун льтим ганге джу, йоуси нати сакят кун табах на бурбад беса фангат. Доцека цат памерле касал кун, амма нанг-нанг ла,